Я ворвета ваетова, марата виолитом, я ядко озансен, малат перге юлан, я мото куван сатунаисен. Сете сите кескусте, ет велвалисурен тунтеста, санот кайки мида имене. Tulisi tehdä